Kyt kodvo je kyt dpo donera. Kyt kodvo dona. Jerusalemi meč hinkeror tarun i hajt jegats kodin vor batkanace Marjamin. Aistona hajegeratsin meč mutkordzace hazar jotairur jotanasuno čorsin huineren. Isk dpo dona srpazan anota dupma vor barpagace Marjami lačag. Айс тупа хинкерор тарун кътнавадзе калильо мек кюрин меч барав хырья дигини момот. Айс хишадагатян доннал хай екерацин меч мутк кдадзе дасн утерор тарун.

Нареги Дирамайра, да се рост тар хаястан. Нарек кюгы гыкыт нави вана лиджен мекжам херавору тямп, а баражима вара, гаруцват е айн менастана ур абрадзе крикор нарегацин. Евгасви, орминчев орас менастананал койучунуни. Айс ванкен мекжам хераворот тямп, пасар каражайр мага, гасви вор хон гджакнер крикор нарегацин, хонер ир агота дерин. Айт хаска жайрин вара ер каргани шенк мгагаруцви, антам мена ина сеньякнеров, чор сеньякнера вера, миснера вари харга, дзовахаяц падуханнеров. Тарнера нерх, мутку елка шаттежвар. Вери харги мек сеньяги меч, гасви вор крикор нарегацин гбадаракер. Аравод му ерпкаготер ачкер говин ванадзову ардер гзивра. Хон гнешмаре солацог ергу дароринак пайлаги наман джаракайтер. Крикор арант шаманак корсунцнелу гвазе, гантни дзову вра гарзес, айн цамак джанабаралар. Гасни уинч десне, асвадзамайра кирга, манук Исуса, Ергукин шертнерен варт катапер кастрахам. Айдера гармир, наран наман, мазера канкур хисвац, русапайл, гармир вартеров, убанишакнеров, амуш пуйр мгалецнер шурча. Асвадзамайра зинка таков басагов, норадзин, асвадзортин, иркалген, верценелов, нарегаци крикорингасе. Ар кудерат, Весур кудерат. Крикор нарегацин, ай степка бат мазаден, арцунков га пацакан че. Церкът ергаре инци, ов ертнагин даджар, майр. Ов ту агахин настудзо, у майр. Тохку бадиват парцана инцмов, ев пъргучунас суйц дърви кезмов. Крикор нарегаци дзнадзе и нахарюр вацун мектавин, васпурагани анцевяц кавара. Ев вахчанадзе хазар ерекин нарега ванка. Крикор нарегаци агутакирка, ворга барунаге, агуткнеру шаркма, киденк угахаваданк, воран аммен хаю хамар тангакин канце, аммен хаю хайанданики сценари киркане. Раша Кортс, Ев Аменагарох.